Старшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Судьи суд за красными стенами! Райз объявляет аборт в системе! А также на рассвете не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать! Святая мать!

Бежим! Идет цезуречное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима!